Ленван шижинги ухадаба сандаяса узртло иже. Ужижесен ванхэ тяяна. Алгий чангдэ хэлу су чэнсэ хай. Балха балха эн холга бал бал мандури хэрхтэ биле. Ай балха. Ленван шижинги умэн талдан. Согтман чангдэ хэлу су ленван. Уугэман. Койшиж умэн талдан согдва.

Анда мара датлте. Поргагжи усле дави бурду гондан хага дахтин. Ужаса шулун шу. Калхчаман алхэ чигуни мэрги паргу татлги. Хешана шапшиги органан дотас. Энэ тэнгэ дивэтл маху ёрдоган. Шулунгинэ гэн ташапшин нэгэ шу.